север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса, но хочется

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Волны, догоняя волны, налетели словно, пролетели. Войны, я считаю войны, наблюдая войны, еле-еле. Я звучу, я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

Нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облик, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок —

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 плюс 21 градуса.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Завершены взрывные работы по нейтрализации сбитого дрона. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В субботу в Ругайской волости Балтского края завершились взрывные работы по безопасной и контролируемой нейтрализации сбитого на территории Латвии беспилотного летательного аппарата, сообщили в Национальных вооруженных силах. Работы проводили специалисты Национальных вооруженных сил по нейтрализации не разорвавшихся боеприпасов с соблюдением установленных требований и процедур безопасности.
2: Про полицию.
1: В связи с произошедшим в пятницу в Риге дорожно-транспортным происшествием, в котором было задействовано служебное транспортное средство государственной полиции и пострадали 9 человек, начат уголовный процесс, сообщили в госполиции. В ходе выяснения обстоятельств аварии и анализа полученных данных было установлено, что на перекрестке, который пересекал полицейский автомобиль, направлявшийся на вызов с выключенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, в момент столкновения все же горел красный сигнал светофора. Ранее полиция сообщала, что полицейский экипаж пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Также на основе видеозаписи сделан вывод, что экипаж госполиции пересекал перекресток слишком быстро, не убедившись в безопасности. В тот момент экипаж направлялся на вызов категории А, связанный с несовершеннолетними лицами. Госполиция отмечает, что сразу после дорожно-транспортных происшествий она предоставляет СМИ первоначальную информацию, а позже в ходе расследования при проверке видео и показаний выясняются все обстоятельства происшествия. Авария с участием полицейского автомобиля произошла в пятницу в 17:04 на перекрестке улиц Брунинеку и Авату. Помимо полицейской автомашины Volkswagen, в ней участвовали троллейбус 11-го маршрута и легковые автомобили BMW и Renault. В результате аварии пострадали 9 человек, в том числе 2 сотрудницы полиции.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные

ровно в 10, а батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Это радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Redzes festivals Visionete Opticas. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
5: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Большие города.
4: В Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на «Билешу Сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Использование пиротехники на дни рождения Риги не означает возвращение салютов в столицу. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогала заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, они его высоко оценили, заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов.
2: Про Ригу.
1: Комитет городского развития Рижской думы в понедельник 17 августа рассмотрит вопрос о создании координационной комиссии для смягчения последствий ремонта вантового моста, свидетельствует повестка дня заседания комитета. Создать такую группу предложил председатель комитета городского развития Эдгарс Бергхольц, указав, что она необходима, чтобы своевременно подготовиться к ремонту моста и уменьшить его влияние на транспортное движение жителей и предпринимательскую деятельность. В состав комиссии войдут по одному депутату Рижской думы от каждой фракции, с учетом желаний фракции участвовать в работе комиссии. Председатель комиссии будет избран из числа ее членов. Задачей комиссии будет выявление проблемных вопросов в сферах инфраструктуры, общественного пространства, организации движения, доступности образования, культуры, социальных услуг, окружающей среды, безопасности, поиск максимально быстрых, эффективных решений, разработка решений по изменению транспортных потоков и мобильной инфраструктуры. Комиссия не будет рассматривать вопросы, касающиеся строительных работ на Вантовом мосту, хода и технических решений. Комиссия сможет инициировать рассмотрение существенных вопросов в комиссиях Рижской думы, а также следить за выполнением предложений.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду.

0: сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершилось празднование 825-летия со дня основания Риги. Вместе с тем восстановлено движение на набережной 11 ноября и в старом городе, и в обычном режиме вновь работают парковки. Из интересного, на прошлой неделе на портале Manobals.lv была поддержана инициатива лишить депутатов Сейма доплат за жилье и за транспорт. Счет этих затрат идет на миллионы народных денег. Необходимые 10 тысяч подписей собрали быстро. Полностью отменить доплаты, наверное, не получится, но привести в порядок и сделать компенсации прозрачными, наверное, можно. Дорога к месту работы – жизненная необходимость для тысяч жителей столицы и прилегающих районов, однако нам с вами за это никто не доплачивает. Так что, прежде чем учить страну экономить, парламенту стоит показать пример и начать с себя. Хотя, опять же, принимать решения по этому запросу будут сами же депутаты. Скорее всего, уже следующего созыва Сейма. Вернемся на магистрали улицы Латвийской столицы. Почти 3 балла на мониторе. Дороги загружены на 28% и полтора десятка заторов от 5 минут. На общем фоне, как обычно, в последнее время выделяется улица Круспилс, Густава Земгалагатва перед Брибо со стороны Восточной магистрали, а также Карля Ульманегатва. Здесь тоже имеются затруднения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть понедельник будет легким, а дороги безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ЗАБЦ.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
4: Радио Рокс. Только рок.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем движение только вперед. Утро понедельника, 17 августа на календаре. В латвийской столице можно наслаждаться лайтовым утренним трафиком еще как минимум пару недель. 4 балла на мониторе. На интерактивной карте города видны 2 десятка заторов. Впрочем, среди них нет 20 и даже 15-минутных. На Карле Ульманя-Гатве в сторону центра приходится притормаживать дважды. Если двигаться со стороны Юрмалского шоссе, первый затор не доезжает до заправки Виада, второй — классика перед Венебас-Гатве. Есть пробочка на переходе с Елговского шоссе А8 на Венебас-Гатве, а также в обратном направлении. Здесь можно оставить от 5 до 10 минут. В другой части города традиционно притормаживает улица Круспилс, а также Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу. И отметим еще одну классику на Густава Земгала-Гатве перед Брибе со стороны Восточной магистрали. Здесь тоже можно оставить до 10 минут. В городе происходит много ДТП. На прошлой неделе по будням за 5 дней, с понедельника по пятницу, было зарегистрировано 425 аварий, то есть в среднем 85 за сутки. Обращаем внимание, в них пострадали 28 велосипедистов. Отсюда вывод: стоит быть особо внимательными при подъездах к пешеходным переходам. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Более 30 лет они покоряют.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рос 88,6 FM.

0: Радіо Рокс. Над Ріжським заливом 9 часов. Радіо Рокс. Твоє настояще. Радіо Рокс. Новості.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в прошлом году треть осужденных являлись рецидивистами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раза, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год. Из осужденных 41% отбывали наказание впервые, 14% во второй раз, 11% в третий раз. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет, из них 29% были в возрасте от 30 до 40 лет, 39% от 40 до 50. В 30% случаев осужденные, находившиеся в заключении, были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. 19% были приговорены к сроку от 10 до 20, 17% от 1 до 3 лет. Пожизненное заключение отбывали 2,67% осужденных. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из них трое были арестованными, 11 осужденными. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Из мест заключения в прошлом году были освобождены 2407 человек. Шестеро были освобождены по причине тяжелой болезни, 41 – условно-досрочно с электронным надзором, 88 – условно-досрочно, а 2272 – после полного отбывания наказания.
2: Про вооруженные силы.
1: До 26 августа не будет почетного караула у памятника Свободы и Рижского замка, сообщили в штабном батальоне национальных вооруженных сил. С 16 по 23 августа в Скрунде на военном полигоне Межайне рота почетного караула штабного батальона национальных вооруженных сил проводит ежегодные военные учения. В учениях задействован весь личный состав роты почетного караула штабного батальона, в том числе военнослужащие службы гособороны, проходящие службу в подразделениях. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника Свободы и Рижского замка выставляться не будет.
2: Про погоду.
1: Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды. В ближайшую неделю на территории Латвии будут доминировать циклоны. Часто будет идти дождь, станет немного прохладнее, хотя температура воздуха днем на большей части территории страны по-прежнему будет достигать и превышать отметку плюс 20. В конце недели возможны более интенсивные осадки. Первые дни недели будут более дождливыми. В понедельник во многих местах, а во вторник преимущественно в Латгале, облака принесут дождь. Если в понедельник местами ожидаются как сильные ливни, так и раскаты грома, то во вторник более неприятную погоду создаст зона осадков на крайнем востоке Латвии, которая принесет более продолжительный дождь. Будет дуть преимущественно слабый западный ветер, который постепенно сменит направление на северное. Температура воздуха в оба дня составит около плюс 20, а в ночные часы во многих местах не опустится ниже плюс 10, плюс 15. Середина недели в плане погоды существенно не будет отличаться, так как территория Латвии по-прежнему будет находиться под влиянием циклонов. Распределение осадков будет неравномерным, так как расположение дождевых зон будет меняться изо дня в день. Отдельные районы дождевые облака в эти дни могут и не затронуть. Существенное усиление ветра не ожидается. В конце недели существует высокая вероятность интенсивности.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20 плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Начнем выпуск со сводки госполиции о правонарушениях и аварийности за праздничный уикенд. С пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 187 ДТП. В них пострадали 38 человек. Один погиб в аварии 16 августа примерно в 17:50. Авария произошла на 34-м километре шоссе Рига-Венспилс возле поворота на Страуб-Цемс. Столкнулись грузовик с прицепом и три легковых авто. Пострадали 6 человек. Одного спасти не удалось. Троих доставили в медучреждение. Двое от госпитализации отказались. Вернемся к сводке. Патрульные за 3 дня составили 164 протокола. 14 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. 4 в легкой степени. Они получили административное наказание. В отношении 10 начаты уголовные процессы. 2 автомобиля конфискованы. За 8 придется выплатить компенсационную стоимость. Что касается трафика. Перед 9 часами на мониторе было 4 балла и 22 затора. Сейчас тройка. Заторы уменьшились как количественно, так и качественно. И почти везде восстановилось свободное движение. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Под Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
6: Фонд Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 плюс 21 градуса.
5: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
2: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Radio Rocks. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 плюс 21 градуса.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Буной ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах СГА-2500И. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буной ЦИПС АБЦ.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Реклама. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мне очень хотелось писать музыку. Я сутками сидел, тренькал на гитаре, учился, тренировал пальцы, аккорды и сразу записывал все свои наработки на магнитофон соната 216. Не получилось у Горшка из меня сделать просто поэта. Я не мог. Ну, прет. Ну, не могу. Все. Это вот я хочу музыкой заниматься, да?
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Константин Кулясов. Группа «Анимация».
1: Есть у меня такой продюсерский талант, когда вдруг неожиданно ты слышишь чужую мелодию или чужой текст и понимаешь, что что-то там недоделано. И ты связываешься с автором и говоришь: слушай, дружище, по-моему, как бы ты написал что-то очень достойное, но вот нужно его, вот это достойное, доработать, до ума довести. В таком ключе у меня появилось несколько знаковых песен, таких как, например, «Спички», «Черта», «Монолог». Ведь все это изначально не мои произведения.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: Блеск колючек снега тут и там бредет по паркам и дворам. Зима жжет щетину воздух января.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в Андерсана. Группа «Сплин». 5 сентября в Андерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20 + +21 градуса.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Rox. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в буной ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буны ЦИПС АБЦ.
2: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты в зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Если автомобиль едет с рывками, трясется или пинается, это признак того, что вскоре что-то может выйти из строя. Лучше, конечно, перестраховаться и провести полную диагностику автомобиля. Иногда проблема проявляется нерегулярно, а индикатор ошибки на приборной панели вовсе не горит. Поэтому источник ищут методом исключения. Если машина начала дергаться вскоре после заправки, возможно, дело в некачественном топливе. Это первое, что стоит проверить и исключить из возможных причин. Скорее всего, плохое топливо придется слить и заправиться на проверенный АЗС. Топливный фильтр – это тоже расходный материал, который защищает топливную систему от механического загрязнения. Регламент его замены от 30 тысяч километров для выносных фильтров до 120 тысяч километров для встроенных в бензонасос. Автомобиль с засоренным топливным фильтром будет дергаться при любой нагрузке на двигатель. Машина также может пинаться при неисправных или изношенных свечах зажигания. В это время на приборной панели может на время загореться и погаснуть лампа «Проверьте двигатель» или «Check engine». Но еще одна известная причина – это износ цилиндра поршневой группы или негерметичность клапанов, что приводит к потере компрессии в цилиндре. В этом случае двигатель придется ремонтировать или менять на контрактный. Копоть в выхлопных газах – первый признак того, что двигатель не сжигает все топливо, которое в него поступило. Вот здесь нужно моментально проверить систему забора воздуха и выхлопную систему. Также проверяйте давление наддува, регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла. Ну и, конечно, наличие следов прорыва газов в картер. Ну а так лучше обратиться в автосервис. Антиблокировочная система или АБС предназначена для защиты автомобиля от заносов при резком торможении. В случае резкого торможения происходит блокировка колес, что является весьма неприятным и даже опасным явлением. При блокировке одного или нескольких колес водитель может потерять управление автомобилем. Будьте внимательны. Кстати, антиблокировочная система была впервые разработана и запатентована еще в 1936 году компанией Bosch. Тем не менее, новинка не получила признания и на долгое время была практически забыта. В 1964 году инженер Гейнц Либер вплотную занялся разработкой такой системы. Первые работоспособные экземпляры системы были показаны в 1970 году, а серийная система АБС впервые была установлена на два немецких автомобиля – Mercedes-Benz, это S-класс, и BMW 7 серии – в 1978 году. Безопасного всем движения и удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Пилишус Сервис».
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM. Давай!

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С начала операции «Оборотень» не задержано ни одного нелегального мигранта или перевозчика. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С начала операции «Оборотень», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Операция началась на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силане тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис. Возможно, операция уже дает результаты, прокомментировал министр обороны. Планируется, что операция продлится до 31 августа. По словам министра, предполагается, что и после завершения операции госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Министр не стал комментировать, засыпан ли уже обнаруженный ранее тоннель. Кроме того, сегодня утром Райвис Мелнис сообщил, что дрон, который в пятницу истребители союзников сбили в воздушном пространстве Латвии, залетел на ее территорию из Беларуси. В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты. Дрон был сбит в лесистой местности. Ни один житель или имущество не пострадали.
2: Про изменения.
1: Электронный адрес не будет доступен и в понедельник, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития. Ранее планировалось, что электронный адрес будет недоступен с 14 августа до конца 16 августа в связи с плановыми техническими работами. Однако в понедельник утром госагентство сообщило о продлении работ. В агентстве пояснили, что перенос сроков связан с миграцией данных в рабочую среду системы. Она проходит медленнее, чем предполагалось по результатам предварительных тестов. На объем переносимых данных существенно влияет большое количество адресатов и отправленных сообщений, накопившихся в системе электронного адреса. Цель работы – усилить кибербезопасность системы, обеспечить ее соответствие актуальным требованиям безопасности. На время технических работ функциональность электронного адреса полностью приостановлена. Сервис недоступен как на портале latvia.gov.lv, так и в системах документооборота и бухгалтерских интеграциях учреждений юридических лиц. После завершения технических работ функциональность электронного адреса будет полностью восстановлена. Сам портал latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль входа, система аутентификации пользователей, во время технических работ продолжают работать в обычном режиме.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 и плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия, Микс Медиа Групп.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
7: Радио «Рокс». Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Как переменчива погода, с утра, казалось, ничто не предвещало, после обеда началось. В прогнозе дождь был и останется еще на пару часов. Однако, надеемся, будет идти не постоянно, а с перерывами. Осадки, конечно, накладывают отпечаток на трафик в латвийской столице. Сегодняшний вечерний час пик тому подтверждение. Еще час назад было 4 балла, в данный момент на мониторе появилось 7 баллов. И транспорт, как обычно, собирается в местах ограничений и дорожных работ, а также на самых востребованных и популярных улицах и магистралях. Быстрее всего заполнилась Карла Ульма-Негатва в обоих направлениях. Улица Даугавгривас плотно в районе Каменного моста со стороны Пардаугавы, особенно на Ранька-Дамбис. В другой части города сложно на мосту Славу, на съездах и подъездах к нему. Притормаживают Педруэс, Круспилс, кроме того, Густава Замгалгатва перед Брибас в направлении Восточной магистрали. И отметим в Улбраке улицу Института, где продолжаются дорожные работы. Здесь пробка уже на 15 минут. В общем, картина понятна, она будет только усложняться. По возможности в это время лучше вообще на дороге не выезжать или находить оптимальные маршруты. Они вам помогут сэкономить время и объехать пробки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Акрополь, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриеба, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Потребительские расходы домохозяйств достигли в среднем 619 евро на одного человека. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статуправлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или на 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен. Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, в сельской местности 524 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курзаме 546 евро, в Видземе 519, в Земгале 511, в Латгале 446 евро. В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. При этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1% больше, а расходы в евро на 53 евро больше. На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6% расходов евро на 39 евро. Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт. Билеты на общественный транспорт и или использование личного транспортного средства, топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи, на которые домохозяйства в среднем направляли 11,9% своих ежедневных расходов или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7% меньше, но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше. Расходы домохозяйств на отдых, спорт, культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1% или 16 евро.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: И зачем откладывать на любой другой понедельник, если уже сегодня можно в жизни что-то изменить к лучшему? Именно этим, друзья, и займемся ближайшие два часа. Впереди у нас вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Час открыл «Король и Шут» с треком «Лесник». А продолжим событием, которое отметим музыкально. Барабанщик американской хард-роковой группы «Бостон» с армянскими корнями Сип Хашиян мог бы отметить сегодня 77-й «Хэппи Бёздэй». Однако он уже в лучшем мире, куда отправился 9 лет назад. Известен тем, что во второй половине 70-х сыграл на двух самых успешных альбомах «Бостон» и «Don't Look Back». Мы же послушаем трек «Rock'n'Roll Band». Здесь барабаны Хашияна помогают создать тот самый фирменный саунд стадионного рока, которым «Бостон» буквально ошеломили слушателей, появившись как добрый джин из бутылки в 76-м. Итак, «Rock'n'Roll Band» и «Бостон» прямо сейчас на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Не далее, как в субботу, латвийские поклонники Виктора Цоя вновь привезли цветы на место гибели музыканта на 35-м километре дороги Юрмала-Талси. «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Строки из песни «Легенда» группы «Кино» до сих пор остаются девизом для многих ценителей его таланта. Вот и мы не могли проехать мимо, а сделали остановку после песни «Печаль». Меняем тему, впереди автомонитор, после чего продолжим. Нас уже поджидают Deep Purple, «Пикник» и «Джанго» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Будем считать, что это в некотором смысле очередная репетиция того, что нас ждет в сентябре, когда ученики вернутся в школы, а у многих закончится отпуска. Иногда действительно стоит задуматься, а не пересаживаться ли хотя бы время от времени на общественный транспорт, который в пробке во многих местах шурует свободно по своим отведенным полосам. Тем временем на мониторе засветились 8 баллов, дождь продолжается, а сложных мест прибавляется. Почти 60 заторов тому подтверждение. На Карля Ульманя-Гатве сложно в обоих направлениях. Хорошая плотная пробка на Даугавгуривас также в обе стороны. Кроме того, притормозил участок Валдемара-Вантовый мост и далее до Мелнсила. Затруднено движение со стороны Пардаугавы к Каменному мосту. В центре забито машинами Лачплиша. Далее на Густава-Земгала-Гатве затор перед Брибес в направлении Восточной магистрали. И очень сложная обстановка на мосту Славу на съездах и подъездах к нему. Отметим также улицу Круспилс, а на Латгалес в сторону Румбулы произошло ДТП, и там собирается пробка. Будем внимательны, не стоит торопиться, соблюдаем ПДД и дистанцию, особенно во время дождя. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем безопасного движения и не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Более 30 лет они подключаются.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На радио «Рокс Пикник» с треком «Немного огня», а мы, наоборот, в топку подбросим уголька и дадим такого огня, что мало никому не покажется. Дело в том, что 54 года назад, в 72-м, 15, 16, 17 августа был записан ставший историческим концерт «Made in Japan». Ясное дело, это происходило во время японских гастролей Deep Purple в Осаке и в Токио. «Лайв» вошел в историю, по мнению All Music, альбом стал поворотным моментом для Deep Purple, помог окончательно группе выйти на уровень мировых хедлайнеров и стал одной из самых знаковых записей в истории тяжелого рока. Как отмечал один критик, мы слышим 5 музыкантов, которые находятся на пике своих возможностей, реагируют друг на друга. Здесь есть энергия, ощущение свободы, которые студийные записи группы передавали не в полной мере. Конец цитаты. 17 августа глубоко фиолетовые играли в легендарном токийском зале «Будокан». На альбом из этой сессии попали 2 трека. «Мул» с барабанным солом Яна Пейса и «Лейзи», то есть «Ленивый». В треке есть отсылка к детской сказке про 3 поросят, 2 из которых, как известно, были лентяями. Игра всей группы в этом треке выводит ее на космический уровень. Некоторые аспекты остаются непревзойденными и по сей день. Это уже другая цитата. Издание Classic Rock в 2023 поставило «Made in Japan» на вершину своего рейтинга 50 лучших концертных альбомов всех времен. На японском концерте композиция «Лейзи» длилась более 10 минут. Мы подсократили лишь какофоническое начало, где Джон Лорд демонстрирует возможности своего органа «Хаммонд». Все остальное оставили, но вы же, друзья, никуда не торопитесь. Вот и послушаем практически полностью великолепный трек «Лейзи» от Deep Purple на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: На радио «Рокс» Владимир Кузьмин и легендарный трек времен группы «Динамик» под названием «Голос». Кстати, тоже в живом исполнении. А у нас еще один герой дня сегодняшнего – это Эрик Джонсон, американский гитарист-виртуоз. В основном исполняет инструментальные композиции, кроме того, играет на фортепиано, а на некоторых треках поет. Ему сегодня стукнуло 72. За композицию «Дуврские скалы», имеется в виду знаменитые «Белые скалы» на юго-восточном побережье Англии, Эрик получил Грэмми за лучшее инструментальное рок-исполнение в 92-м. Джонсон рассказал, что основная идея композиции пришла к нему мгновенно. Написал ее примерно за 5 минут. Сначала возник нисходящий арпеджио рисунок, затем мелодия. И произошло это еще в начале 80-х, когда он жил у родителей. Но вот парадокс. 5 минут на рождение идеи и годы на то, чтобы довести ее до совершенства. Джонсон был настоящим перфекционистом, долго отрабатывал аппликатуру, звучание и каждую деталь исполнения. Трек вышел на его втором альбоме в 90-м году. Итак, мы слушаем композицию «Дуврские скалы» и обладатель Грэмми Эрик Джонсон на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Turn us down, turn us down.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не все разрешено. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о соцгарантиях для увольняемых. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Air Baltic. По словам представителей профсоюза, Air Baltic выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Air Baltic соблюдать остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько все объемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ну что ж, вечерние посиделки под девизом «Рок жив» продолжаются. Новый час открыла Любочка, трек «Маша и Медведей». А продолжим классикой группы Kiss в этот день в 79-м. Хит «I was made for loving you» или «Я рожден, чтобы любить тебя, детка» получил золотой статус. Несмотря на негодование фанов группы из-за дискотечного формата песни, она поднялась на 11-е место в горячем чарте Billboard и заняла самые высокие места по всему миру, от Канады до Австралии и от Новой Зеландии до Нидерландов и Бельгии. Самое интересное, композиция не уничтожила имидж Kiss, наоборот, показала, насколько группа может приспосабливаться к музыкальной эпохе. А как известно, конец 70-х – это было время диско. Они фактически сказали: «Хорошо, хотите диско – получите, но в придачу с Kiss». А затем произошло то, что кажется совершенно невероятным. Трек стал одним из самых узнаваемых во всей многоликой истории этой банды классического рока. Итак, «Я рожден, чтобы любить тебя» и группа Kiss на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Радио «Рок Звери» с треком «До скорой встречи». И в этом есть определенный смысл, потому что недавно их лидер Рома по кличке Зверь объявил, что они больше не будут выпускать новые альбомы, и на этом дискография коллектива завершена. Таким образом, последним релизом стал «Фолк», вышедший в 24-м. В общем, всем спасибо, все свободны. Хотя, кто знает, слушаем же трек «До скорой встречи». У нас же впереди автомонитор, все как обычно, о дорожной обстановке в латвийской столице, а затем продолжим под все лучшее и любимое. На очереди «Голден Эринг», «Моральный кодекс», «Ночные снайперы» и «Крематорий» с треком «Катманду» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Внимательно следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. Дождь угомонился, но своих дел он понаделал. В частности, появились в низинах подтопления, и произошло сразу несколько ДТП в разных частях города. Отметим, что на прошлой неделе за трудовую пятидневку в Риге и столичном регионе произошло 425 аварий. В среднем это 85 за сутки. Ну а за минувший праздничный уикенд, с пятницы по воскресенье включительно, было зарегистрировано 187 ДТП. В них пострадали аж 38 человек. Один погиб в крупной аварии 16 августа примерно в 17:50 на 34-м километре шоссе Рига-Венспилс возле поворота на Страупцемс. Столкнулись грузовик с прицепом и три легковых авто. Пострадали 6 человек. Одного спасти не удалось, троих доставили в медучреждение. Двое от госпитализации отказались. В общем, все это к тому, чтобы реально оценивать свои возможности и возможности своего авто, не отвлекаться и не нарушать ПДД. Что касается трафика, на максимуме примерно в половину шестого было 9 баллов, 91 за тур. К этой минуте пробки потеряли 42%, трафик вернулся в диапазон от 5 до 6 баллов. Заторы продолжают уменьшаться как количественно, так и качественно. На основных и важных магистралях трудности есть, но на многих второстепенных и дорогах поближе к окраинам можно уже проехать свободно. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты. Билетшустер.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На Радио Рокс «Моральный кодекс» с треком «Координаты любви» у нас еще один приятный повод не только поднять за здравную чашу, но и музыкально отметить 78-й хэппи-бёздэй Барри Хэя, лидера и вокалиста нидерландской группы «Golden Earring». В 73-м вышел их суперхит «Raider Love». Герой находится за рулем, мчится к любимой, между ними огромное расстояние, но он чувствует ее словно через невидимый сигнал. «Твоя любовь на моем радаре». Трек стал одним из самых знаменитых и любимых в стиле «Driving Rock». Его записывали и исполняли Def Leppard, U2, White Lion, Blue Oyster Cult и некоторые другие известные люди. В общем, в честь днюхи Барри Хэя слушаем практически идеальный дорожный рок. «Raider Love» и «Golden Earring» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
3: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На радио «Рокс Секрет» с треком «Ничего не исчезает». А у нас есть финальный герой, и это Тим Фаррис, гитарист, создавший фирменный звук австралийских NXS. Буквально накануне ему исполнилось 69. Тим старший из трех братьев вместе с Эндрю и Джоном. Он стоял у истоков группы в середине 70-х. Самое интересное начинается с прорывного альбома 87-го года «Kick». Он стал в Великобритании номером один, в США поднялся до третьего места альбомного чарта «Billboard». Почти вся пластинка состояла из хитов. Одним из них была рок-баллада «Ничто не может нас разлучить». И вот на этом романтическом месте мы простимся до завтра, друзья, когда в эфире снова будет звучать все лучшее и любимое под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тим, всем позитива и добра, а в честь годовщины Тима Фарриса группа NXS на радио «Рокс».
1: С вами Владимир Тим. «Рок жив». Радио «Рокс».

0: Реклама. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не прозу.

0: Reklāma.
1: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны, ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.
0: Радио Рокс.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Я глаза, люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

вода по стеклу разносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серый будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной, хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

том, о чем вспоминать. Щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как ружейный затвор. И вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

0: Радио Рокс.
1: Если друг

Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

чужой, чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио Рокс 88.6 FM.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.